0: سيما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
2: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
9: Джуниоча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
10: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .dj ва ё бо рақами 3344.
11: Салом ба волидони ғамхӯр. Қабзият дар кӯдак сабаб ва роҳҳои табобат дорад. Донистани онро низ зарур ҳисобидем. قبضیت یکی از مشکلات معمول در کودکان است. سبب می تواند غذا، کم آبی یا تغییرات رژه روز و استرس باشد. متخصصان مصلحت می دهند که به کودک بیشتر مایع دهیم و غذای بایز نخها را تدریجا وارد کنیم. حرکت و فعالیت نیز به کاری روده ها کمک می رساند. اگر مشکلی ادامه یابد، مشورت دکتر مهم است. فراموش نکنید، راه‌های طبیعی همیشه اولین قدم می باشند. همه روز و هر ساعت اورفچه های کمفورت بیبی راحت جان اوچه را تامین می سازد و برای بازی و گشت و گذاری به راحت آنها شرایط فراهم می آورد. سلامت باشید.
10: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کمفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کمفورت بیبی راحت.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Три человека погибли в результате ночной атаки беспилотников на городской округ Тула. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Как сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев, атака затронула жилой сектор в нескольких населенных пунктах. В поселке повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве развернута работа оперативного штаба, добавил Миляев. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Телефонный разговор лидеров России и США продолжался 55 минут. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом носил дружеский и откровенный характер. Как отмечает сайт nsn.fm, этот разговор стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность главы государства. В последний раз лидеры двух стран беседовали 29 апреля. В этот раз Путин поздравил американского коллегу с 80-летием. Банки, которые не состоят в белых списках, могут быть включены в них осенью. На данный момент ведется соответствующая работа, сказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он напомнил о том, что в списке пока мало банков и что это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Депутат уточнил, что по данным Минцифры, для этого надо просто технологически реализовать данную программу, а это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано, подытожил Аксаков. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. По его словам, исследование онлайн-кинотеатров будет проведено в том числе с точки зрения качества, удобства подписки, ценовых моделей, наличия собственных проектов и удобства для пользователей. Протасов добавил, что завершить исследование планируется уже к осени. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России. Как сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова, речь идет о передаче лихорадок, которые не свойственны для России. При этом она напомнила о том, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида, сказала Попова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 6 минут в столице. Всем прекрасного настроения. Понедельник сегодня, 15 июня.
3: Доброе утро. Мы с Яной вдвоем. Александр у нас в отпуске, как и обещали. Поэтому эту неделю... А он на неделю или на две?
2: Я что-то забыл. Он на неделю. На две уйду я сразу вслед за Александром. Он к тебе вернется в следующий понедельник.
3: А я... то есть ты с 22-го на две недели уйдешь в отпуск.
2: Да, я уйду на две недели в отпуск.
3: Понятно.
2: Вот. А эту неделю мы справляться будем без Александра. Но мы надеемся, никак не омрачит нашего с вами коллективного настроения. Все будет прекрасно. Тем более, что позади три выхода дня, и мы уверены, вы полны сил, энергии и отличного настроения для того, чтобы вступить в новую трудовую неделю.
3: А вас не смыло в 12 числа?
2: Нет, нас, ну, почти был такой порыв. У нас, на самом деле, была прекрасная погода все дни, и мы с мужем смеялись, мы были в деревне, что вот кругом во всех остальных деревнях, вот которые рядом расположены, везде шел ливень, а вот, вот прямо над нами вот такое пятно солнца, и мы солнце, и я, значит, поливала все.

0: вам профессор словами. Я тут за вечер 3 статьи набросала.
1: Понимаешь? Ну. У нас в соседнем доме есть бабушка времен ленинской юности. Она с таким вещмешком, который весит, как я, так шустро и легко двигается, что мне даже завидно.
0: Бабушке мужа 99 будет 7 января. Интересуется модой. Дома в шортиках мятного цвета. В аптеке, когда бывает, спрашивает про крем для лица праймер. Я не знала про него. Она говорит, он морщины убирает. Вот запомнила же, где-то услышала. Дай бог здоровья ей.
1: И молодости. Деду 72 года. Долгое время был один и недавно стал одеваться очень модно для своих лет. Выяснилось, что у дедушки появилась молодая бабушка. В шоке всей семьей. Но рада, что он проживает вторую молодость.
0: Коллега, достигнув 50 лет, решила, что всю жизнь была правильной и сделала несколько татуировок. А я смотрю и радуюсь. Красотка.
1: Моя бабушка для отмечания своего 90-летия побегала по всем магазинам, чтобы собрать стол и приготовить для всей родни из Иваново. А я из Питера ехала и говорила, все сделаю сама, не слушала. Стол, поляна на 10 человек. Потом лишь сказала, что устала немного.
0: Видела на днях точно такую же бабушку, Яна, как и ты, в цветастом платочке. Тоже оставила след. Может, это она? Ленинградская область.
1: Из Калужской до Ленинградской могла легко добраться, я уверена. Мама у меня работала на кондитерской фабрике. У них была техничка, баба Нюра. Она цех мыла, где пол во всем сладком в наклон. На вопрос, баб Нюра, у тебя голова не болит? Отвечала, а чего бы она у меня болела? Ну, не с похмелья, иногда с похмелья болит.
0: У подруги свекровь общительная была женщина. Всегда народ у нее собирался. Такие же веселые бабульки. Так один парень, когда с ними посидел за одним столом, сказал, какие вы бабушки. Да вас в постель тащить надо, таких активных.
1: Дедушке мужа 93 года. В 82 перестал самостоятельно стричь 5-метровую живую изгородь из туй, а в 90 перестал ездить на велике. Сейчас помогает пожилым соседям ходить в магазин. Живет один, дети навещают.
0: Отцу мужа 85, полностью слепой, глухой на одно ухо, инвалидность вторая группа. Сам себя обслуживает, живет летом один на даче, всегда на позитиве, как ни спроси, как дела, отвечает, все замечательно.
1: А вот, кстати говоря, очень часто пожилые люди говорят, что секрет их вечной молодости в позитивном настрое. Вот это вот как здесь. Вот видишь, как не спроси, как дела, отвечает, все замечательно.
0: Но это всех касается,
1: быть оптимистами, улыбаться и верить в лучшее, друзья. Вот наш девиз.
0: Всем как Янка.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Пора менять тормозные колодки. Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Замена тормозных колодок и дисков за 1 час с гарантией. Подробнее на stofilter.ru.

0: Вот молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Черная пятница в Левел Южно-Портовая. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗАПД» проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на level.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Активный отдых для взрослых и детей. Веревочные парки, Норвей парк, трассы. Для малышей семейные, спортивные и даже экстремальные. Зиплайны и прыжки с высоты. Подробнее на сайте norveypark.ru. Уже лечу!
6: 6+. Куда вы бежите всей семьей?
7: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
6: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
8: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Алиса. 17 и 18 июля. Два больших концерта на открытом воздухе с программой «Наш ваш выбор».
10: Алиса дарит свой огонь. Грейтесь, пока мы в силе.
9: 17 и 18 июля. Летняя сцена Red Summer на ЦСКА-арене. Два дня, две разные программы. Билеты на сайте alisa.ru. Возрастное ограничение 16+. Легенда продакшн. ОГРН 121-770-02-3002. Москва, Багамский, 6, корпус 2.
11: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: ОСТ Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
13: Группа «Кино» снова в Лужниках. 21 июня будет невероятный концерт. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя напомнят всем, почему кино – самая важная русскоязычная группа. 21 июня. Кино в Лужниках. Билеты уже в продаже. 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
15: Наше радио.

0: nalnaaqutaq arfinumarlunngorpo
1: ullaanguaq ataasinngorneq juunip ulluisa 15-ni nutaarsiassaqarfimmit aallakaatittisunga priyaniansinnimik atiqarpunga ullormut raadioaviisisiulleq aallartippoq malinnaalluarisi nunanit алланит сулиарторторпассуит канок акууллуарнерулерсиннеқарсиннаанарат инатсисартуни марлунгорнэрми оқаллисигинеқарпо нунани алламиут пингитсоорнеқарсиннаангиллат аама сиунissami инатсисартуни оқаатигинеқарпо
2: чишлаанними талерперлиунеруният нунасиартортунуллу исориниттарту партият AFP укиуникигуллерни аллиартуиннарпо тенмаккими нуна тамала акорнанни исумақатиассутит униоққутиллуит нуани алламмиут амерленерусут анисиннеқарсиннаанissaат оқалуусеринеқарпоқ нунатсинни нунани алламмиут сулиартортут укиуни кингуллерни амерлиарторнеранни иернарторсиусут тусарсаалериарторпут
3: унунатсинта амат ангутингиллуиннарнissaасут иссаримагу
2: адассумеерсоқ инатсаартунулаасертақ аққалу сиигеқимиасин таама оқарпоқ таашумалу европами нунасинниану тунгасиллу талерперлиуннерусумут саакиартортоқарнера эққаава
3: тамаккунинга тунгасут уагумианерсорфиссаривагу ассигиттун тааман тоққаанартуми амматсиваллаарнер тассаасиннаама аама тикиллуаққусинер киллормут кигунеқарсиннаасо таанелусуниам пилерситсарпа акеққерсорнер алламиулуарнер
2: атассуммит апеқутеқаатеқартоқарнера тунгавиалу нуани алланерсиник аккуутитсинерулерсиннаанissaq инатсиартин марлунгорнерми оқаллисигинеқарпоқ нуани алламиут калаатсуут калааллу культуриянник илисимасақарнерулернissa пингаарутеқартоқ партиакорнанни исумақатигиссуиннеқарлуарпоқ нуани алламиут наалагаафеқатигиннеэрсуунгитсут сиорна 2005-2530-юппут филиппинеринерсут амерланерпааппут туллиуллусик таалааннимерсут срилангкамерсут исланимерсуллу
3: уллутсинними бисиниарфииллуунниит аллаат сулисуу амерланерсаат кангиамиунит кангианитсикиттуулерсиллугит нунаққатитсиннут бисинианут миннерпаамик паасинниссиннаассусеқарнissaат пиумасақаатингориартуаарнissaа налиммассангассаав
2: аққалу сиигеримиасин инатсиартуни таама оқарпоқ сулиффеқарфиит нунанит алланит аама сулисуссарсинерусарпут таамаама сулиффеқарфиит акуутитсиниссаму аама акисуссааффеқассасут мими карсон иа оқаасеқартерфимми оқарпоқ
4: сулисуми калааллит оқаатитсинник культуритсинник иноориатитсиннилу иликкарнissaат сулиситтисут исумаисариақарпааттаанна
2: сиумумерсуп ясфаанип нунани алланиит сулиартор тупингаартумик иннуттаассунит утоққарнит тулуттут оқалуссиннаангитсунит пакатсиссутсигиннеқартарнерат паасисиннааллуарпаа
5: периарфиссақааруар сулиффеқарфиит ассигингит алорсиннаасаан оқаатсин илинниарфи кисианни инуусаатситсиннут имма акулиутситсингиппаллаангуатсиарпугут пиумасақаатиттақааруар қаснаат калаассуллу пингиттарут оқалуссиннааяртусса кисианни тулуттуин оқалуппун
2: ясфаани таама оқарпоқ патси арллаллит нунарпут ингерлаллуарллунилу инериартуиннассаппат нуни алланиит сулиартортоқарнissaа пингитсоонеқарсинаангитсоқ исумақатигистигаат
6: ви скал осо вэр бевист ом ат бехов фо тилкат арбайт
2: нуни алланиит сулисуссаник писариақартситигааллааннартоқангилақ инуяқатигинни укиорпассуарн туллуиттунни исунниутиқассаақ демократиниит иисаарфитсурсин таама оқарпоқ иннуттаасут нунақависсут сиуллиунеқарнissaат инатсиартуни сиамасиссумик аама исумақатгиутсигинеқарпоқ налеққалли нунани алланиит сулиартортут акуунерулерсиннеқарнissaат питсаанерулернissaа пиннагу калааллит инуяқатиги қаноқ питсаанерусумик илиниартиннеқарсинаанissaат мисиссортариақарсоривааа
7: сулисуссаник амигаатеқарнеруп аақивингинеқарнissaа ааллартистариақарпоқ меққани инуусуттуниллу ааллартистумик меққат атуарфиат нукиттерсартариақарпарпут илинниарфиит амерланерус пилерсистариақарпагут
2: исаак йоханнесен налаасиннерлу инатсиартуниаалертақ оқаасеқартарфиммиит оқарпоқ
1: имил байсип илангутассиани яагулуйбарт атуаасууоқ Nunat sulit visuaa kaffiusut, visuun oppaat arvinnat marsluk tässä, nunat ki syvimut ilasottet, suaisimi sinivimi, sepäämmi atäätsimel suolammata äkärsliusutsimi, tekutsitsiviin rakput.
2: Äkärsliusutsimin niktekutsitsisut kiinnetsik essersoppaat, ujakkanillu ilasikut missaaslutsik, politiit äkiniäslutsik, kessimikkutlili onnattumik etuipput. Tusekessiottut tämän edunnaavutsakattut, nutansiesakatsitsiviup eifpiip essäisekää, nunat ki syvit sinivip ikkääni isoapimi eviongimi atatsimer suaput. Äkäs lyysytsimik tekutsitsisut ekonnenni ekimättet kiinneminnik essar syvisimäsyt puujääsenik ujakkanik essigisännislu politiinut misloput kummohottattunislu ämmä etuislutsik. Politiillu kessimik kuslili onnattumik imammislu sopvälittäisenik ilätsikut etuislutsik äkäs lyysytsiminnik tekutsitsisunik evissaatsitsin ja sariput. Nunet ki syvimittut tässä put USA, Kanada, Frankrike, Japan, Italia, tuduit nunat, Tyskland, nilu, EU-lu, amma, atatsimer suakatasluni. Nunat kii syvi mut ilasottet, pisottetsi kohtumik, pisinnaatsi taffa rengislet, kii syv, sudakatsiki inneruok, nunat ilasottet, politikkiisa, atakatsiki sannakannissaat, siunattasluni, isummas sohviuslunilu. Nunat kii syvi mi ilasottet, Frankrike, kengisi suani, atasin onnommit, pingisun onnoruptunga,
1: Mäes lyönge daama pääsi syti siivok. Tässä lu ussaak manna raatioa viisi siivuslik. Tässä uu nunetsinni pisunik pisussennillu imelik nunetteni pää aasaktilpok. Tullieni raatioa viisi kassaak näydun aakotak affinat pingasunut itse suaksimaisi.

0: ба.
1: Тусарнаар тартут пекатигалуги.
2: Тусарнаар тартут пекатигалуги.
3: Мит итимут икиортариақаруит, мит итип оқарисуаатиккут, икиорсиивианут норму +299 55 18 18 аторлугу сианерсиннаавутит. Исерниарлутит аёрнарторсиутеқаруит, атуисутут аёрнарторсиутеқаруит, атуисутут ИТ ималуунниит, мит ИТ атулерсинниарукку икиорсиннааваатит. Оқарисуаатиккут икиорсиивик уллуиннарни уллааккут налунаақутақ қулингилуаниит уаликкут атаатсип тунгаанут аммасарпоқ. Аннертунерусумик икиортариақаруит версуи пингасут наггат.

и от безумия сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяет дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем.

0: やった。
1: Audio Stories.
2: Почти 80% международной торговли проходит морским транспортом. Большинство товаров доставляется в контейнерах. В мире насчитывается около 65 миллионов контейнеров с разными грузами, от игрушек до опасных химикатов. Риски перевозок связаны с плохой фиксацией и погодой, что может привести к падению контейнеров за борт. Ежегодно теряется больше 1000 контейнеров, что не так много по сравнению с общим объемом. В год перевозят примерно 250 миллионов контейнеров общей стоимостью 7 триллионов долларов. Большинство пропавших контейнеров тонут, но плавающие и с токсичными веществами вредят океанам и безопасности судоходства. Судовладельцы не обязаны раскрывать потери, поэтому большая часть контейнеров так и не будет найдена. Особенно опасные контейнеры с токсичными веществами, как при аварии «Экспресс Перл» в 2021 году у Шри-Ланки, когда потеря 1400 контейнеров вызвала массовое загрязнение и гибель морской жизни. Кстати, существительное «контейнер» произошло от английского глагола «contain» – «вмещать», «содержать в себе что-либо».

Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-15-51 от 16.

0: Аудиосторис.
1: Осенью 1948 года советские физики близились к созданию первой атомной бомбы. Руководитель проекта Лаврентий Берия контролировал каждый этап работы. Однажды на его стол попал документ о происшествии. Физики Арцимович и Панасюк самостоятельно управляли автомобилем и попали в аварию. Арцимович остался невредим, Панасюк получил серьезные травмы. Руководство осознало угрозу потери ценных специалистов и запретило физикам садиться самостоятельно за руль, даже при наличии прав. Через три дня вышел приказ, который строго запрещал нарушение правил перевозки с угрозой юридических последствий для водителей, передающих управление ученым.
0: Аудиосторис.
2: Yes, this is the story of my baker.